мышкой, дал нам лотай, кому я даржей. Я не вилу с ногча, да ты не карт, дал послабче, гей, дышу, дишь, да.